0: 法を変えようとしている意図は法改正だから戦争のために行っている議論なんていうのは私はもう認めることができません。
1: 近期日本除了持续加强冲绳等地的军事部署之外呢，还频繁通过制定和修订相关的政策文件，为了进一步强化所谓的防卫力量铺路。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃18号在例行记者会上表示，日本的再军事化路线违背了该国战后宪法的和平主义条款，只会加剧地区紧张局势。
2: Курс Японии на ремилитаризацию, он, во-первых, явно противоречит пацифистским положениям послевоенной конституции этой страны, ну и, конечно, вызывает озабоченность и беспокойство, в том числе и у России, не только у нашей страны, но и у нашей страны тоже. Регулярно обращаем внимание японской стороны на пагубность указанной линии, реализация которой не содействует гармоничному развитию и процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона, только лишь повышает градус напряженности в этой части света, ну и, конечно, подрывает усилия, направленные на мирное существование.
3: Вы слушаете «Чао Вэн Тиан Ся».
4: 孩子发热、咳嗽、妈妈揪心。中药抗病毒儿童药康源牌精振口服液，退热止咳祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
5: 妈妈开心。
6: 传承创新，匠心筑梦。 CCTV 民族匠心品牌，赛轮液体黄金轮胎，更省油，更耐磨，更短刹车距离。赛轮，做一条好轮胎。贵州喜酒 CCTV 中国节联合推广品牌。团圆，刻在中国人的基因。传承，连接过去、现在和未来。喜酒，致敬美好。
1: 朝闻天下，我们新闻继续。2026陆家嘴论坛昨天刚刚结束，在论坛上，与会嘉宾围绕培育耐心资本赋能、科技产业创新等议题展开了深入的探讨。
7: 上海证券交易所理事长邱勇表示，上交所将落实好刚刚发布的人工智能领域的配套规则，推动更多创新示范案例落地。
8: 上海证券交易所理事长邱勇表示，科创板改革一加六政策落地一年来，制度包容性适应性不断提高，科创板试验田作用进一步发挥。
9: 目前科创成长层占科创板公司总数的6%，总市值达到11%，成为资本市场支持科技创新的前沿阵地。在严把入口关的基础上，不断完善审核流程，科创板 IPO 审核注册发行环节的平均用时压缩了50%，市场切实感受到科创板速度。
8: 邱勇表示，未来上交所将发挥资本市场融资功能，更大力度支持科技创新，
9: 落实好新发布的人工智能领域配套规则，推动更多创新示范案例落地，进一步落实并购六条，以并购重组推动企业向新向优，提升再融资机制灵活性、便利度，支持上市公司转型升级、做优做强。
1: 在2026陆家嘴论坛上，中国经济成为嘉宾热议的话题。
7: 不少参会的外国嘉宾表示，中国经济韧性十足，对外开放持续深化，将为世界带来更多机遇。
10: 论坛上，多位外国嘉宾表示，在当前世界充满不确定性的大背景下，中国经济持续向好，让深耕中国市场的外资企业信心倍增。
11: There have been a number of different, you know, real risks out there: the tariffs, the trade wars, the energy shock, and all of this. And through all of this, what you're seeing is that the Chinese economy is resilient, particularly in the trade balance, particularly the strength of Chinese exports. And that's really where the strength and the opportunity is being seen right now.
12: Our confidence is largely based on the strength of Chinese manufacturing economy, and particularly successful on an export basis. That economy, I think, continues.